0: за волю Отца отности другого сонечного обличия осамлен. Я тоби рекло, нескончено че си осамлен. Точно то?
1: Не разумем.
0: Я студи не. Само то вим, да сам страшно само. Путуем по своей кружнице сквозь всемирье и николи никого не встречам. За волю тега вам речем, али не то една сама нескончност. А небо пред ме погледа и ми повейда. Se bo sta neskončno dolgo ostala z mano.
2: Oprosti, ulala, midva zdaj res morava naprej.
0: Kaj sta dejala? Da bosta naprej odpotovala in mene pustila še preden sta karkoli storila.
2: Mudi se nama! Adio!